0: a San Radio, donde cada nota es un homenaje a nuestra identidad.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,